кайме гивенал, лавкосе авизганял, варгоне пожинал. Ир капитал ляляю досял, варт карушка сашланкял, шокти мер.